пожар голубой. Позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. И терять свою жизнь без остатка.

0: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
1: С нами навстречу лету.
2: Нас.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторяла: мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно: если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл,

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

короче.

0: посмотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.
1: Местное радио. Весь город на одной волне.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Tenet запустил производство седанов А8. Делают на базе Chery Ariza 8 с дополнительной адаптацией для российского рынка. Техника и комплектация аналогичны оригинальной модели. Есть два варианта двигателей и коробок передач. В списке опций анатомические передние кресла, панорамная крыша и акустика Sony, плюс расширенный зимний пакет. АвтоВАЗ провел дополнительный краш-тест «Лада Азимут». Кроме базовых сертифицированных испытаний, провели имитацию удара боком о столб. Это одно из самых сложных испытаний кузова. На заводе сообщили, что все системы автомобиля отработали штатно. Напомним, «Азимут» будет первой моделью «Лады», оснащенной шторками безопасности. Дилеры «Волги» продали около 400 машин за первый месяц. Большинство из них – кроссоверы К50 и К40. Пока по объектам продаж «Волга» отстает от «Джили». Для сравнения, в июне только «Манжара» разошелся тиражом в 2800 экземпляров. Но, вероятно, по мере увеличения объемов поставок дилерам, продажи «Волги» будут расти. Недавно в России стартовали продажи фургона «Solers SF5». Это более современная замена устаревшему «Атланту». Машина получила автоматическую коробку передач и более комфортную кабину. В грузовом отсеке практически нет голого металла. Отделка пластиком делает машину презентабельнее и тише. Но как новый «Solers SF5» покажет себя на трассе? Подробнее в летнем тест-драйве по трассе М10 Москва-Санкт-Петербург на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Мой путь непростой, но я все равно иду. Навстречу ветер и метели мне метут. Из всех дорог я выберу одну. И с каждым шагом набираю.

0: Будь в курсе.
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Голубые дали». Эксперты сошлись во мнении о самой стильной обуви лета. Популярной моделью в теплом сезоне вновь стали балетки. Им отдают сейчас предпочтение как блогеры, так и мировые знаменитости. Балетки удобны и универсальны. Балетки удобны и универсальны. Сочетать их можно не только с джинсами и майкой, но и с вечерним платьем комбинацией. Отличительная черта балеток – простота. Никакой тяжелой фурнитуры, никаких чрезмерно закругленных носков. Просто лаконичный силуэт, который выглядит элегантно, не перегружая образ. При этом в цветовой палитре такой обуви лидирует вовсе не классический черный. Неожиданно по популярности Total Black обогнал голубой цвет. И он обошел даже модные красные оттенки обуви. Голубые балетки уже появились в ассортименте роскошных брендов и марок масс-маркета. Сочетать голубые балетки стилисты предлагают также с джинсовыми нарядами, а еще с белыми вещами, платьями с цветочным принтом и яркими шортами, можно даже глубоко синими. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Босоножки, мюли, лоферы, туфли, ботинки, а также домашние тапочки, мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе. Телефон рекламной службы 370-09.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание, правильный ответ.
4: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2016 года.
6: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь мести, да и мне уже все равно. Для тебя моя

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
3: Да, все в силе.
2: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
3: Все в силе.
2: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
3: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
2: Все в силе.
4: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха. Все в силе.
2: Все в силе.
3: Все в силе.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето, лето, лето на твоей волне.
8: Включай лето
9: вместе с любимым радио.
8: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

храню наш фотоальбом. Вся правда в том, что любовь в нас обрела свой дом. Самый нужный час, наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томно. И сколько бы не было комнат в нашей квартире,

сотому. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Среди упоминавшихся ранее весенних насадок наиболее привычен мотыль. И у рыбы он постоянно на столе, и рыболовы почти всегда могут им разжиться. Только собираясь на рыбалку и планируя ее длительность, надо знать, что насадочный мотыль, в зависимости от места его добычи и зрелости, бывает средний и крупный. И по цвету разный – ярко-красный, темно-красный и черный. По способу добычи мотыль бывает мешковой и тянутый, добытый струной. Мешковой мотыль крепкий, живучий и хорошо хранится. Тянутый с коротким сроком хранения, быстро становится вялым и теряет привлекательность для рыбы. Вернуть ему свежий вид можно, подержав его в прохладной воде, либо пропустив через специальную кювету с водой. Как вариант, подойдет и хранение в спитом чае.
0: Не клюет.
2: Вот вроде и пустяк, а сплошь да рядом и на нервы действует, и мешается под руками всегда, когда не надо. А речь идет всего-то о незакрепленном конце лески на начатой катушке. То она сматывается, когда не надо, то путается. А нужно просто зафиксировать ее с помощью резинового кольца. И лучше всего применять не узкие аптечные или денежные резинки, а кольца, вырезанные из середины воздушного шарика. Надетое между щечками катушки, оно надежно удерживает леску без особого напряжения и удобно в использовании.
0: Хороша уха.
2: Когда-то именно щучья икра ценилась даже выше многих иных видов икорных деликатесов. Да и сейчас, заглядывая в ценники на дорогих рынках и в меню ресторанов, видим, что ее иначе как купеческая и не называют. А между прочим, ее несложно и самим дома приготовить. Поймать бы щуку с икрой. Сначала надо избавиться от пленок ястыков, протерев их через дуршлаг или прокрутив в мясорубке. С икрой ничего не случится, а пленки намотаются на червяк мясорубки. Затем уже отделенную икру нужно несколько раз промыть в теплой кипяченой воде. Приготовить рассол. В довольно теплой воде растворять соль до тех пор, пока положенный в него ломтик картошки не начнет всплывать. И залить промытую икру этим рассолом на 5-10 минут. Это зависит от вкуса, оптимально минут 7-8. Затем процедить, и можно начинать делать бутерброды. На сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
4: Все в силе.
3: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
4: Я ж говорю, все в силе.
5: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
6: Да, здесь есть все, что нужно.
7: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке Роскарьерной.

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез. А

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. Донор для нее уже найден. Однако проведению операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девушка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Колевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровое. Сообщение о возгорании поступило вчера в 16:50 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехали один пожарный расчет и три человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. В межрайонной больнице номер 1 начались работы по ремонту кровли. Ремонт проводят над помещениями, где этой осенью планируют установить новый компьютерный и магнитно-резонансные томографы. Подготовка помещений является важным этапом проекта по оснащению больницы современным диагностическим оборудованием и проводится при поддержке компании «Северсталь». Завершить ремонтные работы планируют в течение недели. В больнице отметили, что сотрудничество с компанией помогает создавать условия для реализации важных проектов. Новое оборудование в будущем принесет пользу тысячам жителей Костомукши и соседних районов, сообщается в паблике больницы. Заместитель прокурора Карелии Николай Осипов завтра встретится с жителями Костомукши. Прием граждан начнется в 12:30 в прокуратуре города по адресу Ленина 9А. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам рекомендуют иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Запись на прием осуществляется в прокуратуре Костомукши по телефону 5-24-23. Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. Совсем скоро стартует фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбили публике группы, так и новые имена. Среди участников группы «Чертов стул» и «Миа Фера Анима», «Один из нас», «Омбан зрения» из Петрозаводска, «Маскара» и «Белые розы» из Сегежа, а также плеяда костомукшских артистов. «Веб оф Лайз», «ЧБК», «Элеонора Мэйдж», «Катастрофа», «Обратный отсчет». Также на сцену выйдут и местные солисты Артем Железный, Валерия Кошкина и Анатолий Судаков. Кульминацией трехдневного музыкального марафона станет третий день, который посвятят электронной музыке. Это будет яркая развязка фестиваля. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий в 16 часов. Не пропустите. Ну а в предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Отмечу, что стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Администрация Каливальского района приглашает принять участие в голосовании за символ Каливалы для конкурса «Наша Карелия». На прошлой неделе вместе с активными жителями, общественниками, старожилами и ветеранами был рассмотрен вопрос, какой символ мог бы достойно представить Каливальский район. Ключевым из предложенных вариантов стала сосна Ленрата, символ, неразрывно связанный с каждым из жителей. Поддержать этот выбор, отдав свой голос, можно в официальной группе администрации Каливальского района ВКонтакте. И сегодня с рабочим визитом в Каливалу приехали представители Совета уполномоченных 10-го съезда карелов Республики Карелия во главе с председателем Совета Ингой Гуриловой. Совет уполномоченных – это рабочий орган, который формируется на съезде. Съезды проходят раз в 4 года. Задача Совета – координировать работу по этнокультурному и этносоциальному развитию карелов. Реализовывать решения съезда, представлять интересы народа, налаживать взаимодействие с властью и общественными организациями. Совет уполномоченных единственный легитимный орган, который имеет право представлять карелов нашей республики. В первой половине дня сегодня делегация работала в районной администрации, где состоялась встреча с главой Александром Гладием, в ходе которой обсуждались вопросы развития туризма в местах традиционного проживания карелов. Во второй половине дня для гостей организованы экскурсии по райцентру и в этнокультурный центр Каливала-Тала. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 27. Будет солнечно, без осадков, но немного усилится ветер. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду. В Каливале сегодня плюс 22, плюс 24, без осадков. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра в Каливале столбик термометра поднимется до плюс 27. При этом синоптики обещают небольшой дождь и ветер до 10 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Большущий привет всем сладкоежкам, а с вами шеф-повар музыкальных удовольствий. Друзья, сегодня в меню, как всегда, вкусные радиодесерты, так что скорее проходите, угощайтесь.

Ну и, кстати, друзья, номер для теплых ваших, согревающих приветов и пожеланий прежний 911-402-2040. Добро пожаловать в эфир.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: И первое музыкальное угощение. Сегодня отправляется Данилу Гельмелю. Данил, я желаю, чтобы ваша жизнь, Данил, была сладкой, но не приторная. Кошелек ваш толстым, как самый упитанный торт в кондитерской.

Друзья, идем дальше по сладкому списку. На очереди Михаил Лецанин. Миша, с днем рождения вас. Я желаю вам, Михаил, столько энергии, чтобы хватало на миллион дел одновременно. Ну и чтобы ваше, Михаил, настроение всегда было на высоте.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Задувать свечи на праздничном торте. Сегодня будет и прекрасная именинница Миронова Евгения. Евгения, позвольте вас поздравить и пожелать Евгении, чтобы ваша жизнь состояла исключительно из комплиментов, цветов Евгения и приятных путешествий. Ну и, кстати, пусть Евгения калории от реальных десертов идут только в шарм и обаяние.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Север Сталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
5: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Рецепт хорошего настроения.
1: Друзья, летим по четвертому рабочему дальше. Эстафета сладких поздравлений перехватывает Александр Пономарев. Саша, с днем варенья вас. Я вам желаю, Александр, железной выдержки, здоровья крепкого. Ну и чтобы, Александр, любые ваши цели достигались очень легко и очень быстро.

0: Что говорят астрологи?
1: Они говорят, что люди, рожденные сегодня, целеустремленные, отважные и упорные личности. Они обладают развитым интеллектом, находчивостью и проницательностью. Добиваются поставленных целей любыми способами. Такие женщины и мужчины всегда отстаивают свою точку зрения.

Их сложно переубедить. Именинникам этого дня свойственна излишняя эмоциональность, однако они умеют вовремя остановиться и контролировать свои чувства. В любых ситуациях сохраняют невозмутимый и холодный вид. Даже если внутри все кипит, не показывают видом, что что-либо не так. Эта способность помогает им достигать успехов.

Ну а теперь давайте узнаем, что еще прекрасного у вас сегодня происходит. А так мне попросили за эфиром озвучить поздравления друзей в адрес Мартыновых Антона и Галины, которые, друзья, сегодня отмечают 16 лет совместной, надеюсь, очень счастливой жизни. Антон, Галина, ваши друзья, вам желают, чтобы ваши глаза светились. Желают вам терпения и большой-большой любви.

Ну что, друзья, мое меню на сегодня роздано, но, знаете, вы продолжаете, друзья, делать свою жизнь слаще, оставайтесь на нашей волне, что, собственно, одно и то же. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор. Тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа». Но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

привычка, да может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на краю пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
2: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего 2 шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. Донор для нее уже найден. Однако проведению операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девушка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Каливальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровое. Сообщение о возгорании поступило вчера в 16:50 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехали один пожарный расчет и три человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. В межрайонной больнице номер 1 начались работы по ремонту кровли. Ремонт проводят над помещениями, где этой осенью планируют установить новый компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Подготовка помещений является важным этапом проекта по оснащению больницы современным диагностическим оборудованием и проводится при поддержке компании «Северсталь». Завершить ремонтные работы планируют в течение недели. В больнице отметили, что сотрудничество с компанией помогает создавать условия для реализации важных проектов. Новая оборудование в будущем принесет пользу тысячам жителей Костомукши и соседних районов, сообщается в паблике больницы. Заместитель прокурора Карелии Николай Осипов завтра встретится с жителями Костомукши. Прием граждан начнется в 12:30 в прокуратуре города по адресу Ленина, 9А. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам рекомендуют иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Запись на прием осуществляется в прокуратуре Костомукши по телефону 5-24-23. Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. Совсем скоро стартует фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбив публике группы, так и новые имена. Среди участников группы «Чертов стул» и «Миа Фера Анима», «Один из нас», «Омбан зрения» из Петрозаводска, «Маскара» и «Белые розы» из Сегежа, а также плеяда костомукшских артистов. «Веб оф Лайз», «ЧБК», «Элеонора Мэйдж», «Катастрофа», «Обратный отсчет». Также на сцену выйдут и местные солисты Артем Железный, Валерия Кошкина и Анатолий Судаков. Кульминацией трехдневного музыкального марафона станет третий день, который посвятят электронной музыке. Это будет яркая развязка фестиваля. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий в 16 часов. Не пропустите. Но в предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. 10:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Отмечу, что стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей – мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометров в Костомукше поднимется до плюс 27. Будет солнечно, без осадков, но немного усилится ветер. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
6: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы «Гибкий водный обучение» и повышение квалификации проводится на базе «Газпром-академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимаются через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции у уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Программа на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП 304-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – коротко и ярко. Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
2: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
3: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. Донор для нее уже найден. Однако проведению операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда OrbVita. Сейчас девушка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Колевальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровое. Сообщение о возгорании поступило вчера в 16:50 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехали один пожарный расчет и три человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. В межрайонной больнице номер 1 начались работы по ремонту кровли. Ремонт проводят над помещениями, где этой осенью планируют установить новый компьютерный и магнитно-резонансные томографы. Подготовка помещений является важным этапом проекта по оснащению больницы современным диагностическим оборудованием и проводится при поддержке компании «Северсталь». Завершить ремонтные работы планируют в течение недели. В больнице отметили, что сотрудничество с компанией помогает создавать условия для реализации важных проектов. Новая оборудование в будущем принесет пользу тысячам жителей Костомукши и соседних районов, сообщается в паблике больницы. Заместитель прокурора Карелии Николай Осипов завтра встретится с жителями Костомукши. Прием граждан начнется в 12:30 в прокуратуре города по адресу Ленина, 9А. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам рекомендуют иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Запись на прием осуществляется в прокуратуре Костомукши по телефону 5-24-23. Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. Совсем скоро стартует фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. Два дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбив публике группы, так и новые имена. Среди участников группы «Чертов стул» и «Миа Фера Анима», «Один из нас», «Омбан зрения» из Петрозаводска, «Маскара» и «Белые розы» из Сегежа, а также плеяда костомукшских артистов. «Web of Lies», «ЧБК», «Элеонора Мэйдж», «Катастрофа», «Обратный отсчет». Также на сцену выйдут и местные солисты Артем Железный, Валерия Кошкина и Анатолий Судаков. Кульминацией трехдневного музыкального марафона станет третий день, который посвятят электронной музыке. Это будет яркая развязка фестиваля. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий в 16 часов. Не пропустите. Ну а в предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Отмечу, что стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Можно ли прогноз погоды? Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 27. Будет солнечно, без осадков, но немного усилится ветер. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Кс-кс.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Во всем мире, друзья, сегодня отмечают День дружбы, так что есть отличный повод этим вечером устроить небольшую вечериночку. Все-таки с друзьями всегда есть о чем поговорить, что вспомнить, ну и просто душевно провести время. Но если встретиться нет возможности, просто позвоните и скажите, как они дороги вам. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.
3: Вот и...

37027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите кого-то поздравить, кому-то адресовать теплые слова этим вечером, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Ну и крепкая дружба продлевает жизнь и снижает уровень стресса. Ученые выяснили, что близкие отношения влияют на здоровье так же сильно, как и правильное питание. Еще ряд интересных и научно обоснованных фактов про дружбу расскажу сегодня. Карельский Акатыш завоевал 3-е место по пройденной дистанции в онлайн-забеге «Энергия стали». Ну и дело близится к ужину, друзья. Самым внимательным и, безусловно, удачливым нашим слушателям подарим сегодня вкусные призы. Это паке с креветкой от Юши Суши. Это креветки в панировке из печи от кафе Суши Биг. Ну и, конечно же, разыграем порцию вкуснейших крылышек от папы Ромы. Любое блюдо, то, что надо. Ну, надеюсь, добавит задора вам этим вечером, поэтому обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

Но прямо сейчас у нас особо приятная миссия. Передача поздравлений. Так, они сегодня адресованы Антону и Галине Мартыновым. Ваши друзья и соседи из СНТ Инфра-1 поздравляют вас с 16-й годовщиной создания вашей семьи. Желают вам вдохновения, задора, взаимопонимания и чтобы глаза ваши светились от ощущения счастья.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Итак, во всем мире сегодня отмечают День дружбы. Дружба – это не просто приятный бонус, а сложный механизм выживания. Научные исследования преподносят массу сюрпризов. От биологической схожести друзей до способности социальных связей влиять на продолжительность жизни. Итак, самое удивительное открытие о дружбе – генетическое сходство. Исследования показывают, что близкие друзья могут быть генетически похожи так же, как четвероюродные братья и сестры, разделяя около 1% генов. Биологическая эмпатия. Ученые выяснили, когда человек находится в опасности, активность его мозга идентична той, что возникает, если в опасности оказывается его друг. Согласно подсчетам специалистов, чтобы стать приятелями, нужно около 80 часов общения. Чтобы подружиться полноценно, необходимо 200 часов общения. Ну а чтобы стать настоящими друзьями, требуется 730 часов общения как минимум. Дружба имеет омолаживающий эффект. Прочные социальные связи буквально замедляют процесс старения. Эпигенетический возраст людей, окруженных друзьями, гораздо меньше, чем у одиночек, уверяют ученые. Психологи же обнаружили, что в окружении друзей мир кажется более привлекательным, ну а сам человек чувствует себя увереннее. И немножечко дегтя вот в такой вот дружеской бочке меда. Расставание с другом большинство людей эмоционально переживают дольше и гораздо тяжелее, чем разрыв с некоторыми членами семьи. Ну а каждые 7 лет наступает обновление близких дружеских связей. Согласны с исследованиями? Готовы подтвердить или у вас есть, возможно, свои какие-то наблюдения? С удовольствием их послушаем, поэтому делитесь своим видением дружбы. 911-402-2040, присылайте смс, почитаем и посмотрим, насколько крепки ваши дружеские связи.

0: сильное звено.
1: В преддверии Дня Металлурга прошел онлайн-забег. Всю неделю сотрудники компании «Северсталь» фиксировали свои результаты в приложении «Энергия стали». Общими усилиями пробежали более 5000 километров. Этим расстоянием удалось виртуально связать 12 городов присутствия компании, среди них Костомукша. Карельский Акатыш в общем зачете на третьем месте по пройденной дистанции. 20 сотрудников комбината в общей сложности пробежали более 525 километров. Одна из лидеров этого забега – опытная бегунья Елена Богатова. За неделю она набегала 107 километров, а на соревнованиях в Петрозаводске взяла второе место в полумарафоне. Эта дистанция, кстати, 21 километр 100 метров, также вошла в зачет металлургического забега. Ну и помимо Елены, рубеж в сотню пересекли еще три спортсмена. Это Денис Устинов из Перми, Сергей Зыкин из Оленегорска и Владимир Ильичев из Череповца. Все участники события, кто пробежал минимум 2 километра, стали обладателями виртуальных медалей.

0: еще не вечер!
1: Наша программа продолжается, ну а время, собственно, близится к ужину. Самое то поговорить о еде. И прямо сейчас мы готовы разыграть салат поке с креветкой от Юши Суши. Я напомню, что Юши Суши находится на Интернациональной 2, это бывшее кафе «Панорама». Юши Суши работают пока только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или, собственно, в группе ВКонтакте «Юши Суши Костомукша». Там есть подробное меню и все варианты скидок. Ну и сегодня я предлагаю поиграть с вами в «Правду или ложь». Я задам вам вопрос, а вы просто присылаете ответ, да или нет. Итак, вопрос звучит так. Правда ли, что традиционные деревянные палочки для еды, которыми мы едим роллы, придумали в Японии? Да или нет? Присылайте ваши ответы на номер 911-402-2040. И сегодня 16-е СМС счастливое. Поехали!
2: Если суши, то это Юши. Юши суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071. Или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.

Ну что, друзья, конкурс наш состоялся. Как бы прочно палочки не ассоциировались у нас с суши, первыми их придумали вначале использовать в Древнем Китае еще несколько тысяч лет назад, а уже оттуда они попали в Японию, поэтому правильный ответ нет. Надо сказать, что 90% участников нашего конкурса верно ответили на этот вопрос, поэтому из всех верных ответов выбираем 16-е СМС. И сегодня 16-е СМС пришло с номера, который заканчивается 0777. Ловите наши аплодисменты. Ну и я надеюсь, что с удовольствием отведаете пакет с креветкой от нового в нашем городе заведения Юши Суши. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать свой приз.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия».

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже по традиции наша аппетитная заставка предшествует не менее аппетитному конкурсу от кафе «Суши Биг». А здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Ну и сегодня у нас на кону креветки в панировке из печи, и насладиться ими сможет тот, кто по моим трем подсказкам догадается, о чем речь. Итак, это знаменитый австрийский десерт, название которого переводится буквально как «вихрь». Идеальное тесто для этого блюда раскатывают и вытягивают вручную так тонко, чтобы сквозь него можно было прочитать письмо. Ну, а вообще это считается десертом влюбленных. О чем речь сегодня? Присылайте ваши варианты на номер 911-402-2040, и автор 9-го СМС с правильным ответом отправится в кафе «Суши Биг».
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет «Суши Гид» ОГРН 12-01-50-40-17, ИНН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что наш конкурс состоялся, и тут тоже большинство все же верные ответы. Конечно же, это штрудель, знаменитый австрийский десерт, название которого переводится как «вихрь», и это считается десертом влюбленных. Девятое СМС сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 3146, поэтому мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты и с удовольствием наслаждайтесь креветками в панировке из печи от кафе «Суши Биг». Как это сделать, напишу вам в ответном СМС.

Это все на сегодня. Я прощаюсь с вами до завтра. И завершим завтра рабочую неделю максимально позитивно и классно. И разыграем все призы, которые у нас есть. Поэтому настраивайтесь с нами на одну волну. И обязательно участвуйте. Пусть вам повезет. Всем пока.

0: Реклама на местном радио.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. За сутки более 5 миллионов рублей собрали на лечение Ксении Смирновой из Костомукши. У девочки редкое заболевание крови. Единственный способ спасти ее жизнь – трансплантация костного мозга. Донор для нее уже найден. Однако проведению операции препятствовала высокая стоимость препаратов – более 5 миллионов рублей. Сбор средств на приобретение лекарств был открыт на сайте фонда World Vita. Сейчас девушка почти все время проводит под капельницами в больнице Санкт-Петербурга. Платежки за ЖКХ изменятся с 1 августа. В квитанциях появятся отдельные строки для содержания общего имущества и текущего ремонта. Ранее эти расходы объединялись в одну графу. Нововведение позволит жильцам отслеживать, какая часть средств направляется на ежедневные нужды, уборку подъездов, вывоз мусора, освещение мест общего пользования, а какая на более капиталоемкие работы, такие как ремонт кровли, фасада или инженерных систем. Также с 1 августа закрепляется единое правило относительно сроков отправки и оплаты счетов. Управляющие компании обязаны направлять платежные документы до 5 числа месяца, следующего за расчетным. Оплата должна быть произведена до 15 числа следующего месяца. В Каливальском районе потушили лесной пожар у поселка Боровое. Сообщение о возгорании поступило вчера в 16:50 в пожарную часть номер 21 по охране поселка Боровой. На место выехали один пожарный расчет и 3 человека личного состава. Благодаря оперативным действиям огнеборцев открытое горение удалось оперативно ликвидировать и предотвратить угрозу распространения огня на жилые дома и постройки. Никто не пострадал. Специалисты сейчас выясняют причины возгорания. В межрайонной больнице номер 1 начались работы по ремонту кровли. Ремонт проводят над помещениями, где этой осенью планируют установить новый компьютерный и магнитно-резонансный томографы. Подготовка помещений является важным этапом проекта по оснащению больницы современным диагностическим оборудованием и проводится при поддержке компании «Северсталь». Завершить ремонтные работы планируют в течение недели. В больнице отметили, что сотрудничество с компанией помогает создавать условия для реализации важных проектов. Новая оборудование в будущем принесет пользу тысячам жителей Костомукши и соседних районов, сообщается в паблике больницы. Заместитель прокурора Карелии Николай Осипов завтра встретится с жителями Костомукши. Прием граждан начнется в 12:30 в прокуратуре города по адресу Ленина 9А. Для наиболее полного и эффективного решения вопросов, требующих проверки, гражданам рекомендуют иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Запись на прием осуществляется в прокуратуре Костомукши по телефону 5-24-23. Костомукша вновь станет эпицентром музыкальной энергии. Совсем скоро стартует фестиваль «Похела». Организаторы обещают, что событие станет еще масштабнее и при этом сохранит свой узнаваемый северный характер. Фестиваль пройдет с 7 по 9 августа на финском стадионе. Гостей ждет 20 часов музыки. 2 дня будут отданы року, а на третий день площадка преобразится в пространство электронной музыки. На сцене выступят яркие коллективы из Петрозаводска, Сегежи и Костомукши. В программе, как уже полюбив публике группы, так и новые имена. Среди участников группы «Чертов стул» и «Миа Фера Анима», «Один из нас», «Омбан зрения» из Петрозаводска, «Маскара» и «Белые розы» из Сегежа, а также плеяда костомукшских артистов. «Web of Lies», «ЧБК», «Элеонора Мэйдж», «Катастрофа», «Обратный отсчет». Также на сцену выйдут и местные солисты Артем Железный, Валерия Кошкина и Анатолий Судаков. Кульминацией трехдневного музыкального марафона станет третий день, который посвятят электронной музыке. Это будет яркая развязка фестиваля. В первый день выступления коллективов стартует в 17 часов, во второй и третий в 16 часов. Не пропустите. Но в предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до деревни можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнаволок отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. 10:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Отмечу, что стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до 24 градусов тепла. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, столбик термометра в Костомукше поднимется до плюс 27. Будет солнечно, без осадков, но немного усилится ветер. Его порывы будут достигать 11 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит. Обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы, аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточните. уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, а главное – как. Об этом наша рубрика.
3: В ожидании рыбалки.
2: Правильный выбор места рыбалки – это половина успеха. Опытный рыбак знает секрет. Подводные ключи всегда привлекают рыбку. Определить местоположение ключа нетрудно. Когда рассеется утренний туман, над этим волшебным местом еще некоторое время будет кружиться небольшая дымка. Так что будьте внимательны и гарантированно не останетесь без улова.
4: Где мои снасти?
2: Все знают, что ветер лучше ловить на волне. Ведь известно, что рыба, как правило, плывет против течения. В водоемах при волне ветер гонит воду поверху. У дна же она движется в противоположную сторону, против волны. Вот и плывет рыба к прибойному берегу. Здесь больше кислорода и корма. Лишь голавль и ясь предпочитают прогуливаться вдоль наветренного берега. Как, собственно, и сами рыбаки, которые ищут рыбное место.
3: Не клюет.
2: Нужны мальки для наживки на щуку или окуня? Есть способ, как их добыть. Насыпьте в стеклянную банку хлебных крошек, обвяжите горловину марлей, сделав в ней отверстие, и опустите в то место, где кормятся мальки. Периодически вытаскивая банку за веревочку, вы обнаружите забравшийся в нее рыбий молодняк.
3: Хороша уха.
2: Самый наваристый и ароматный бульон – это голова, хвост и позвоночник крупной рыбы. Затем из бульона их убирают, а на их место добавляют кусочки другой крупной рыбы. Таким образом, можно приготовить так называемую тройную уху, для бульона которой используются одни сорта рыбы, а для филе в готовом блюде – другие. Главное, чтобы эта крупная рыба была, а еще важнее – клевое настроение, чего вам и желаем.
3: Рубрики «Магазины клевые».

0: августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Коротко и ярко». Стилист Александр Рогов обозначил самую модную вещь в гардеробе на это лето. По его мнению, яркий легкий кардиган стал незаменимым вариантом для переменчивой погоды в городе. Миксуйте такую модель с пижамными шортами, затейливыми юбками или с брюками расслабленного фасона. Что касается модных летом шорт, стилисты составили свой must-have на сезон. Первый вариант – это шорты-шаровары. Они появились как отдельный предмет гардероба в середине 19 века, став уже тогда практичной альтернативой тяжелым юбкам. Актуальными нынче остаются также шорты ярко-красного цвета и модели А-силуэта, как из денима, так и из легких материалов, таких как хлопок или лен. Летом модники часто надевают и микрошорты, а также шорты-бермуды, варианты из сатина и шелка, украшенные кружевом. Кстати, стилисты особенно советуют присмотреться летом к белым моделям. Они станут идеальной заменой классическим джинсовым вариантам. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и комфорт, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. Вас также ждут летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Batti». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето, лето, лето на твоей волне.
6: Включай лето
7: вместе с любимым радио.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Детская футбольная школа «Зенит Чемпионика» ищет в свою команду для работы в Костомукше тренера по футболу для проведения занятий с детьми в возрасте от 3 до 16 лет. График работы гибкий, водное обучение и повышение квалификации проводится на базе «Газпром» Академии «Зенит» в Санкт-Петербурге. Резюме принимается через мессенджер «Макс» на номер 921-465-2301, а также в группе ВКонтакте «Костомукша футбольная школа «Зенит Чемпионика». А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В ТКОМ-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Ставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофрена, любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 4 370 09.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В следующем году «Лада Гранта» получит версию на автомате. Под капотом появится китайский вариатор. Тот же, что у «Весты» и «Искры». Напомним, ранее на «Гранту» ставили классический автомат «Джатка» от концерна «Рено-Ниссан». Теперь он недоступен из-за санкций. Также были машины с роботом собственной разработки «АвтоВАЗа». Но с ним хватало проблем. «Хавейл» сертифицировал новую версию «Танк-400». Внедорожник стал подзаряжаемым гибридом мощностью 420 лошадиных сил. На чистом электричестве машина проезжает около 100 километров. Динамика выше, чем у бензиновой версии. Быстрее 7 секунд до сотни. Расход тоже меньше, всего 8,5 литров. Ушедшим автоконцернам смогут отказать в обратном выкупе российских активов. В 2022 году многие из них ушли, сохранив опцию обратного выкупа. Например, «Рено» теоретически может вернуть себе завод «Москвич» и долю в «АвтоВАЗе». Если закон примут, новые владельцы смогут сохранить собственность в случае обращения прежних в суд. Премиальные минивены нужны не только в корпоративных парках. В последнее время они стали заменять седаны бизнес-класса. А для семейных поездок комфортнее кроссоверов. Самый бюджетный вариант в этом сегменте – Jack RF8 за 5 миллионов рублей. А в бюджете до 8 миллионов есть варианты и роскошнее. Например, V80 или GAC M8. Подробнее в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
2: Весь город на одной волне.

Хочешь, заблудимся, потеряемся на этих улицах. Безнадежно, но заново влюбимся. Хотя время покажет, когда мы в итоге промажем или забудемся. Пожелаю всего наилучшего. Постоим под дождем и простудимся. Но и так не хочу потерять тебя.

0: солнечного света – это лето, лето, лето.
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

городе надевают фальшивые лица, и любить его не за что, вроде бы угораздило как-то влюбиться. Чувства дороги сплошные пробоины.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: немного солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в полпедаль. Время стоп.

0: Кто-то другой по ту сторону камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.
4: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.